Ты знаешь, тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

мальчика. Хорошо.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 23 сентября ожидается облачная погода. Во второй половине дня вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду, ночью слабый. Давление 744 миллиметра, сначала будет расти, затем начнет падать. Температура ночью 6,8, а днем 14-16 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 33 минуты, заход в 18:44, долгота дня 12 часов и 11 минут. 24 сентября облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 15. В пятницу 25 сентября дожди не ожидается и днем 13-15.
1: Погода на Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: новости. В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радио Инфинити.

0: в этот день. События, ставшие историей. 23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Incorporated, но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию операционной системы Android. Популярность этой операционной системы достигла такого уровня, что по данным статистики в 2014 году среди всех реализованных смартфонов более чем в 80% из них была установлена операционная система Android. Начиная с версии 1.5, каждая из них носит собственное кодовое имя. В качестве имен используются названия кулинарных изделий или десертов, причем соблюдается порядок латинского алфавита. Когда кодовое имя каждой новой версии начинается на следующую букву: капкейк, донат, эклер, фройо и так далее. Каждая новая версия или обновление включает в себя исправленные ошибки, выявленные в предыдущем выпуске, а также расширение функциональных возможностей системы. Все обновления, начиная с версии 3.1, выходят каждые полгода. Первым смартфоном с операционной системой Android стал в сентябре 2008 года HTC Dream, а в России первым появившимся в продаже смартфоном на Android стал HiScreen.
1: 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Радиостанция Infinity.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: всем знаком не захочется думать о делах, финансовых трудностях и о любого рода проблемах. Самый правильный сценарий дня – неторопливое общение в кругу близких приятелей, обсуждение тем, которые дают заряд позитива.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут открыты для всего нового и необычного, однако вам следует избегать чрезмерного креатива в служебных делах. Ваш шеф явно не оценит любого рода нововведения и резко раскритикует ваши смелые эксперименты.
0: Тельцам суждено столкнуться

0: Близнецам предложат очень заманчивый вариант, как заработать. Вы будете готовы сразу дать добро на свое участие в этом проекте, но ваш энтузиазм испарится без следа, как только вы узнаете, что вам требуется вложить крупную сумму денег в эту задумку.
1: У раков будет очень насыщенный день, в ходе которого может произойти все, что угодно. Загадочные случайности, неожиданные встречи и удивительные совпадения будут преследовать вас по пятам, вызывая бурю самых разных эмоций.
0: Львы много времени и сил посвятят созданию уюта на своем рабочем месте. Итог этих трудов вызовет зависть у ваших коллег, а лично у вас желание трудиться, прилагая двойную энергию.
1: Для дев повышается риск стать участником посторонних ссор и конфликтов. Если в ваши планы не входят эти разборки, постарайтесь не вмешиваться в жизнь окружающих и не пытайтесь что-либо доказать агрессивно настроенным особам.
0: Весы сегодня будут склонны испытывать сомнения в собственных силах. Пока вы пытаетесь побороть свои комплексы, инициативу на месте вашей работы перехватит другой человек, после чего вы напрочь утратите эмоциональное равновесие.
1: Скорпионы заведут ряд перспективных деловых знакомств и смогут укрепить свою профессиональную репутацию. Приблизившись к долгожданному успеху, постарайтесь не возноситься до небес и не забывайте о людях, благодаря которым это стало возможно.
0: Стрельцы будут всячески искать выход для своей безудержной энергии. В итоге вы решите, что спорт – вот самый надежный инструмент, с помощью которого вы сможете в полной мере реализоваться и снять эмоциональное напряжение.
1: Козероги рискуют стать жертвой хитроумного обмана или невольным участником какой-то авантюры. Чтобы этого не произошло, не вступайте в диалоги во время поездок и закройте свой аккаунт в социальных сетях от визитов посторонних.
0: Стрессоустойчивость водолеев окажется на самой минимальной отметке. Лишить вас морального равновесия будет способно любое ЧП и мелкая ссора с любимым человеком и даже потеря совсем незначительного предмета.
1: Рыбы смогут насладиться благосклонностью со стороны фортуны. Самым щедрым жестом, полученным от нее, станет знакомство с человеком, который будет идеально

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 23 сентября ожидается облачная погода. Во второй половине дня вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду, ночью слабый. Давление 744 миллиметра, сначала будет расти, затем начнет падать. Температура ночью 6,8, а днем 14-16 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 33 минуты, заход в 18:44, долгота дня 12 часов и 11 минут. Четверг 24 сентября облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 15. В пятницу 25 сентября дожди не ожидается и днем 13-15.
1: Погода на Infinity.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ. Infinity.

0: свой.
1: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина.

0: 6А. Телефон 8-908-288-88-01. М-Дент. 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Крупнейший производитель молока Смоленской области, агрокомплекс «Золотая Нива», приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пиши в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1,5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
1: Экономика должна быть экономной.
4: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
1: Копейка рубль бережет.
4: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 23 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель, чьи произведения по праву считаются гордостью мировой литературы, женился на Софье Андреевне Берс. С женой Толстой познакомился в августе 1862 года, когда симпатичная девушка с родителями гостила у него в поместье. Уже в сентябре было сделано предложение, состоялась свадьба. За годы совместной жизни у Толстых родились 13 детей, 5 из них погибли, остальные были хорошо воспитаны семейной четой, получили образование и дожили до старости. Софья Берс была соратником Льва Толстого. Она хоть и не разделяла его зрелых взглядов по поводу отказа от собственности и физического труда, но помогала в литературных делах, являясь переводчиком, переписчицей, секретарем и издателем произведений мужа.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 23 сентября ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду, ночью слабый. Давление 744 миллиметра, сначала будет расти, затем начнет падать. Температура ночью 6,8, а днем 14-16 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 33 минуты, заход в 18:44, долгота дня 12 часов и 11 минут. 24 сентября облачно с прояснениями, ночью пройдут дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 15. В пятницу 25 сентября дожди не ожидается и днем 13-15.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. 4.

0: Love. Как известно, в России две беды – дураки и дороги. Давным-давно слово «дор» означало овраг, углубление в почве, лощина. Прошли века, появился автодор, а в большинстве своем дороги так и остались лощинами. Теперь о дураках. Исходное значение этого слова – «дикий». Может быть, из-за плохих дорог многие и одичали.
1: Не заходи, если что!
0: Игра слов.
2: Infinity.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электрик.

0: электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: всем знакам не захочется думать о делах, финансовых трудностях и о любого рода проблемах. Самый правильный сценарий дня – неторопливое общение в кругу близких приятелей, обсуждение тем, которые дают заряд позитива.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут открыты для всего нового и необычного, однако вам следует избегать чрезмерного креатива в служебных делах. Ваш шеф явно не оценит любого рода нововведения и резко раскритикует ваши смелые эксперименты.
0: Тельцам суждено столкнуться

0: заработки.
1: Близнецам предложат очень заманчивый вариант, как заработать. Вы будете готовы сразу дать добро на свое участие в этом проекте, но ваш энтузиазм испарится без следа, как только вы узнаете, что вам требуется вложить крупную сумму денег в эту задумку.
0: У раков будет очень насыщенный день, в ходе которого может произойти все, что угодно. Загадочные случайности, неожиданные встречи и удивительные совпадения будут преследовать вас по пятам, вызывая бурю самых разных эмоций.
1: Львы много времени и сил посвятят созданию уюта на своем рабочем месте. Итог этих трудов вызовет зависть у ваших коллег, а лично у вас желание трудиться, прилагая двойную энергию.
0: Для дев повышается риск стать участником посторонних ссор и конфликтов. Если в ваши планы не входят эти разборки, постарайтесь не вмешиваться в жизнь окружающих и не пытайтесь что-либо доказать агрессивно настроенным особам.
1: Весы сегодня будут склонны испытывать сомнения в собственных силах. Пока вы пытаетесь побороть свои комплексы, инициативу на месте вашей работы перехватит другой человек, после чего вы напрочь утратите эмоциональное равновесие.
0: Скорпионы заведут ряд перспективных деловых знакомств и смогут укрепить свою профессиональную репутацию. Приблизившись к долгожданному успеху, постарайтесь не возноситься до небес и не забывайте о людях, благодаря которым это стало возможно.
1: Стрельцы будут всячески искать выход для своей безудержной энергии. В итоге вы решите, что спорт – вот самый надежный инструмент, с помощью которого вы сможете в полной мере реализоваться и снять эмоциональное напряжение.
0: Козероги рискуют стать жертвой хитроумного обмана или невольным участником какой-то авантюры. Чтобы этого не произошло, не вступайте в диалоги во время поездок и закройте свой аккаунт в социальных сетях от визитов посторонних.
1: Стрессоустойчивость водолеев окажется на самой минимальной отметке. Лишить вас морального равновесия будет способно любое ЧП и мелкая ссора с любимым человеком и даже потеря совсем незначительного предмета.
0: Рыбы смогут насладиться благосклонностью со стороны фортуны. Самым щедрым жестом, полученным от нее, станет знакомство с человеком, который будет идеально

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую субботу в селе Алексино состоялось торжественное закрытие вахты памяти и подведение итогов поискового сезона. По традиции ведущей мероприятия выступила Нина Куликовских, бессменный руководитель поискового движения на Смоленщине, которая, как всегда, трогательно и проникновенно провела встречу. Экспедиция началась еще 9 сентября у деревни Петрыкино, где поисковики разбили палаточный лагерь. На протяжении 10 дней в нем жили 211 участников из 36 отрядов, прибывших из 8 регионов России. Вместе со взрослыми поисковиками работали 47 юных бойцов, достойная смена старшего поколения. С 10 по 20 сентября каждый день бойцы уходили в лес на поиск останков солдат Великой Отечественной войны. За время экспедиции были подняты останки 37 защитников Отечества. К сожалению, сведения, содержащиеся в одном найденном солдатском медальоне, оказались непригодными для чтения. Важной частью программы «Вахта памяти» стала работа с молодежью. Для дорогобужских школьников была организована экскурсия по лагерю, которая у ребят вызвала большой интерес к поисковой деятельности. Это помогает сохранить преемственность поколений и привлечь новых добровольцев в отряды. Итоги «Вахты памяти» были представлены на большом экране, где демонстрировались фотокадры с мест поисковых работ. А уже на следующий день, в воскресенье, в Алексине состоялась церемония захоронение останков 155 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Петрыкино. На братском захоронении собрались родственники погибших, поисковики, жители села и школьники. Особенно значимым стало присутствие родственников 12 воинов. Спустя десятилетия они смогли проводить своих дедов и прадедов в последний путь и вернуть их истории в свои семьи. За каждым защитником Отечества стоит судьба человека, его родные и незавершенная история. Особенно важно, что спустя десятилетия эти истории получают продолжение. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация ООО «Ремстрой Альянс» выполнила работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Работы ведутся в рамках проекта «Благоустройство улицы Пушкина, Вала и Центральной площади». Напомним, что в прошлом году он стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В его основе лежит сохранение исторического облика города, создание современного и функционального общественного пространства. В Дорогобужском округе завершаются работы по покосу травы. Приведены в порядок территория братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату, беговая трасса возле ФОК Победа и территория Дорогобужского историко-краеведческого музея. Регулярный покос позволяет поддерживать порядок, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортные условия для жителей. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: который заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-4-27-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

Новости. В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей.

0: уборщик 45 тысяч, зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей, оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей, оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей, бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Барыса», похоже, в этом сезоне удивлять будут регулярно. В прошлом матче клуб из Астаны на выезде сухим счетом 5-0 обыграл обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Во вторник «Барыс» победил в гостях 4-1 московское «Динамо». Следующая игра у «Барыса» домашняя с «Нефтехимиком» в пятницу. У «Авангарда» в турнире третье поражение подряд. На этот раз мячи проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 1-5. И в еще одной встрече шанхайские «Драконы» взяли верх со счетом 3-2 над «Автомобилистом». У хоккеистов из Екатеринбурга в 7 матчах 5 проигрышей. Совсем грустная история. В Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, первый под руководством World Boxing. Эта организация отвечает за проведение в том числе олимпийских турниров. Во вторник 8 россиян, трое мужчин и 5 девушек вышли в своих категориях в полуфиналы и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Это Юлия Чугмалакова, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Салтанат Меденова и Анастасия Демурчан, а также Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин и Давид Суров. 13-кратный чемпион России волейболисты казанского «Зенита» на предсезонном Кубке легенд после двух выигрышей на старте потерпели первое поражение. «Зенит» проиграл в трех партиях новосибирскому «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники одержали во всех трех встречах победы с сухим счетом 3-0. Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи получили медицинскую дисквалификацию после поединка на турнире в Лос-Анджелесе. Причиной стало рассечение правого глаза у каждого из спортсменов, и Царукян и Руфи отстранены от поединков на 45 дней. Проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Также Царукян и Руфи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней или до получения соответствующего разрешения от врача. В ближайшую субботу на Веб-арене в Москве пройдет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за футбольный клуб ЦСКА в составе команды. Он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. В этой игре примут участие легенды ЦСКА, их будет тренировать Валерий Газаев. Вторая команда — друзья Вагнера Лава под управлением Леонида Слуцкого. Напомним, что Вагнеру Лаву сейчас 42 года, в составе ЦСКА он выиграл 10 трофеев, в их числе Кубок УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
0: Экономика должна быть экономной.
1: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
0: Копейка рубль бережет.
1: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом «Арти» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнил о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

23 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель, чьи произведения по праву считаются гордостью мировой литературы, женился на Софье Андреевне Берс. С женой Толстой познакомился в августе 1862 года, когда симпатичная девушка с родителями гостила у него в поместье. Уже в сентябре было сделано предложение, состоялась свадьба. За годы совместной жизни у Толстых родились 13 детей, 5 из них погибли, остальные были хорошо воспитаны семейной четой, получили образование и дожили до старости. Софья Берс была соратником Льва Толстого. Она хоть и не разделяла его зрелых взглядов по поводу отказа от собственности и физического труда, но помогала в литературных делах, являясь переводчиком, переписчицей, секретарем и издателем произведений мужа.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочие выезды по объектам города. Многоквартирный дом на улице Октябрьской. Здесь прошло выездное рабочее совещание с участием Министерства архитектуры, а также стройнадзора. Главные вопросы – сроки и качество выполнения работ. Второй объект – Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где завершается капитальный ремонт здания. Вместе с министром культуры и туризма Смоленской области Михаилом Ивушиным осмотрели стадию готовности объекта. Скоро здесь начнет работать школа креативных индустрий. Сейчас идет подготовка к ее открытию. Ход работ на обоих объектах Антон Николаевич держит на личном контроле. В рамках регионального партийного проекта «Единой России. Все для фронта» сафоновцы приняли самое активное участие в сборе гуманитарного груза. В ближайшее время все собранное отправится бойцам смоленских подразделений, выполняющим задачи в зоне СВО. Это не просто вещи первой необходимости, это настоящее домашнее тепло, забота и крепкий тыл от земляков для тех, кто сегодня на передовой. Проект «Все для фронта» стал настоящим символом народного единства. История России не раз доказывала, в моменты испытаний народ всегда объединяется, одни защищают родину с оружием в руках, другие обеспечивают надежный тыл. Сафоновский механизатор, участник конкурса «Лучший пахарь Смоленской области 2026» 19 сентября на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославском округе прошел ежегодный региональный конкурс «Лучший пахарь». В этом году за звание лучшего боролись 38 человек, сотрудники 24 передовых сельскохозяйственных предприятий региона и 14 учащихся Смоленской государственной сельхозакадемии Козловского аграрного колледжа, техникум отраслевых технологий, починка индустриального техникума. Участники соревновались в трех модулях: теория, вождение трактора и практическая вспашка. Сафоновский округ представлял Денис Герасимов из СПК имени Урицкого. Денис Викторович трудится в хозяйстве более 10 лет и участвует в конкурсе уже во второй раз. По его словам, для него участие в таком состязании – возможность проверить свой уровень и перенять опыт коллег. А работа на земле требует полной отдачи, а такие соревнования дают стимул расти. Дальше поделился Денис Викторович. 17 сентября на стадионе «Южный» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На старт вышли обучающиеся общеобразовательных школ Сафоновского округа, чтобы почтить память героев и показать свою спортивную подготовку. Инициатором проведения кросса выступил тренер-преподаватель секции лыжных гонок Владимир Кузьмич. Благодаря его энтузиазму и организаторскому таланту мероприятие вновь объединило юных спортсменов, напомнив о важности сохранения исторического памяти и здорового образа жизни. По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди городских школ первое место у 8-й школы, второе у 6-й, третье место у 9-й школы. Среди сельских школ первое место Издешковская школа, второе Вадинская, третье место Рыбковская школа. Народный коллектив «Молодежный экспериментальный театр «Этюд» приглашает в состав театрального коллектива желающих 14-17 лет. Вам не обязательно иметь театральный опыт. Нам нужны люди, которые любят театр и хотят творить. Возможно, мы ждем именно тебя. Центральный дворец культуры, Сафоново, Ленина, дом 4А, 23 и 24 сентября в 17:00. Режиссер Владимир Коробков. Дополнительная информация по телефону 8-905-698-34-37. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзору известно о более чем 250 респираторных вирусах, с которыми граждане сталкиваются осенью, рассказал РИА Новости глава ведомства Анна Попова. «И чем глубже мы изучаем эту проблему, тем больше вирусов», — заявила она. Попова отметила, что осенью такие вирусы активны, а рост заболеваний ими увеличивается. Это связано в том числе с возвращением из отпусков и возвращением детей в школы после каникул. «В осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб», — заключила глава Роспотребнадзора. С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы – личный код и учетная запись. Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов. В рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машин. Считываемого кода, обозначающего тип документа, объяснили в МВД. В документ добавили дополнительную латинскую букву PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического загранпаспорта, PO для служебного загранпаспорта вместо PDS соответственно. И в завершении выпуска шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Дубай Молл в Дубае приостановили на неопределенный срок. Представитель компании, которая обслуживает танцующие фонтаны, подтвердил изданию приостановку шоу, однако не сообщил причины решения и не уточнил сроки возобновления представлений. Также неизвестно, связана ли остановка работы фонтанов с техническим обслуживанием или дополнительными ремонтными работами. Танцующие фонтаны близ небоскреба Бурдж-Халифа возобновили работу 1 октября 2025 года после 5-месячного перерыва на реконструкцию и модернизацию. В ходе работ заменили плиточное покрытие, провели гидроизоляцию и выполнили другие улучшения. Его длина составляет около 275 метров, а струи воды поднимаются на высоту до 140. Представления сопровождаются музыкой и световыми эффектами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство

0: Зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Incorporated, но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию операционной системы Android. Популярность этой операционной системы достигла такого уровня, что по данным статистики в 2014 году среди всех реализованных смартфонов более чем в 80% из них была установлена операционная система Android. Начиная с версии 1.5, каждая из них носит собственное кодовое имя. В качестве имен используются названия кулинарных изделий или десертов, причем соблюдается порядок латинского алфавита. Когда кодовое имя каждой новой версии начинается на следующую букву – капкейк, донат, эклер, фройо и так далее. Каждая новая версия или обновление включает в себя исправленные ошибки, выявленные в предыдущем выпуске, а также расширение функциональных возможностей системы. Все обновления, начиная с версии 3.1, выходят каждые полгода. Первым смартфоном с операционной системой Android стал в сентябре 2008 года HTC Dream, а в России первым появившимся в продаже смартфоном на Android стал HiScreen.
2: 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: сегодня всем знаком не захочется думать о делах, финансовых трудностях и о любого рода проблемах. Самый правильный сценарий дня – неторопливое общение в кругу близких приятелей, обсуждение тем, которые дают заряд позитива.
1: Звезды говорят.
2: Овны будут открыты для всего нового и необычного, однако вам следует избегать чрезмерного креатива в служебных делах. Ваш шеф явно не оценит любого рода нововведения и резко раскритикует ваши смелые эксперименты.
0: Тельцам суждено столкнуться с непредвиденными трудностями во время поездки. Не исключено, что произойдет мелкая поломка вашего автомобиля, и вы, неверно выбрав маршрут, очень много часов проведете в утомительной пробке.
2: Близнецам предложат очень заманчивый вариант, как заработать. Вы будете готовы сразу дать добро на свое участие в этом проекте, но ваш энтузиазм испарится без следа, как только вы узнаете, что вам требуется вложить крупную сумму денег в эту задумку.
0: У раков будет очень насыщенный день, в ходе которого может произойти все, что угодно. Загадочные случайности, неожиданные встречи и удивительные совпадения будут преследовать вас по пятам, вызывая бурю самых разных эмоций.
2: Львы много времени и сил посвятят созданию уюта на своем рабочем месте. Итог этих трудов вызовет зависть у ваших коллег, а лично у вас желание трудиться, прилагая двойную энергию.
0: Для дев повышается риск стать участником посторонних ссор и конфликтов. Если ваши планы не входят в эти разборки, постарайтесь не вмешиваться в жизнь окружающих и не пытайтесь что-либо доказать агрессивно настроенным особам.
2: Весы сегодня будут склонны испытывать сомнения в собственных силах. Пока вы пытаетесь побороть свои комплексы, инициативу на месте вашей работы перехватит другой человек, после чего вы напрочь утратите эмоциональное равновесие.
0: Скорпионы заведут ряд перспективных деловых знакомств и смогут укрепить свою профессиональную репутацию. Приблизившись к долгожданному успеху, постарайтесь не возноситься до небес, не забывайте о людях, благодаря которым это стало возможно.
2: Стрельцы будут всячески искать выход для своей безудержной энергии. В итоге вы решите, что спорт – вот самый надежный инструмент, с помощью которого вы сможете в полной мере реализоваться и снять эмоциональное напряжение.
0: Козероги рискуют стать жертвой хитроумного обмана или невольным участником какой-то авантюры. Чтобы этого не произошло, не вступайте в диалоги во время поездок и закройте свой аккаунт в социальных сетях от визитов посторонних.
2: Стрессоустойчивость водолеев окажется на самой минимальной отметке. Лишить вас морального равновесия будет способно любое ЧП и мелкая ссора с любимым человеком, и даже потеря совсем незначительного предмета.
0: Рыбы смогут насладиться благосклонностью со стороны фортуны. Самым щедрым жестом, полученным от нее, станет знакомство с человеком, который будет

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились первые два полуфиналиста. Действующие победители Евро, поляки в трех сетах обыграли Германию. Олимпийским чемпионом французам тоже хватило трех партий, чтобы взять верх над Румынией. На посту главного тренера сборной Аргентины может остаться Лионель Скалони. Об этом инсайдеры сообщают. Рулевому аргентинцев предлагают новый договор на 2 года. Также в соглашении может быть прописана опция продления до чемпионата мира по футболу 30-го года. Теперь решение о своем будущем на тренерском мостике будет принимать сам 48-летний специалист. Он возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством Аргентина выиграла чемпионат мира в 2022 году и дважды побеждала в Кубке Америки. Женская сборная Чехии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, победя в матче 2-0 против команды Великобритании. Таким образом, чешская сборная в полуфинале турнира сыграет с победителем встречи Казахстан-Испания. Баскетболисты Фенербахче выиграли первый трофей сезона, обыграв Бешикташ со счетом 72-59 в финале Суперкубка Турции. В прошлом сезоне, напомним, Фенербахче выиграл все 3 национальных трофея и во всех 3 финалах обыграл Бешикташ. В новом сезоне стамбульская команда продолжила эту серию. Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел накануне матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды, но пропустил тренировку. Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий трехцветных все же сыграет во встрече с Турцией. Капитан сборной Франции стал единственным футболистом, отметим это, пропустившим тренировку. Футбольный клуб «Барселона» временно покинет Камп Ноу. Следующий сезон команда проведет на другом стадионе, а возвращение на реконструированную арену запланировано на январь 2028 года. Этот сезон футболисты завершат на основной арене, но старт следующего примут уже на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаньоса. К моменту возвращения трибуны Камп Ноу смогут вместить 95 тысяч зрителей, а затем руководство намерено довести вместимость до 105 тысяч мест. Обновленный Камп Ноу станет местом проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году. Такое решение принял УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредиту.

От подачи документов до подписания контракта 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости. В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «П» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую субботу в селе Алексино состоялось торжественное закрытие вахты памяти и подведение итогов поискового сезона. По традиции ведущей мероприятия выступила Нина Куликовских, бессменный руководитель поискового движения на Смоленщине, которая, как всегда, трогательно и проникновенно провела встречу. Экспедиция началась еще 9 сентября у деревни Петрыкино, где поисковики разбили палаточный лагерь. На протяжении 10 дней в нем жили 211 участников из 36 отрядов, прибывших из 8 регионов России. Вместе со взрослыми поисковиками работали 47 юных бойцов, достойная смена старшего поколения. С 10 по 20 сентября каждый день бойцы уходили в лес на поиск останков солдат Великой Отечественной войны. За время экспедиции были подняты останки 37 защитников Отечества. К сожалению, сведения, содержащиеся в одном найденном солдатском медальоне, оказались непригодными для чтения. Важной частью программы «Вахта памяти» стала работа с молодежью. Для дорогобужских школьников была организована экскурсия по лагерю, которая у ребят вызвала большой интерес к поисковой деятельности. Это помогает сохранить преемственность поколений и привлечь новых добровольцев в отряды. Итоги «Вахты памяти» были представлены на большом экране, где демонстрировались фотокадры с мест поисковых работ. А уже на следующий день, в воскресенье, в Алексине состоялась церемония захоронение останков 155 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Петрыкино. На братском захоронении собрались родственники погибших, поисковики, жители села и школьники. Особенно значимым стало присутствие родственников 12 воинов. Спустя десятилетия они смогли проводить своих дедов и прадедов в последний путь и вернуть их истории в свои семьи. За каждым защитником Отечества стоит судьба человека, его родные и незавершенная история. Особенно важно, что спустя десятилетия эти истории получают продолжение. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация ООО «Ремстрой Альянс» выполнила работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Работы ведутся в рамках проекта «Благоустройство улицы Пушкина, Вала и Центральной площади». Напомним, что в прошлом году он стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В его основе лежит сохранение исторического облика города, создания современного и функционального общественного пространства. В Дорогобужском округе завершаются работы по покосу травы. Приведены в порядок территория братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату, беговая трасса возле ФОК Победа и территория Дорогобужского историко-краеведческого музея. Регулярный покос позволяет поддерживать порядок, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортные условия для жителей. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
5: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня расскажу вам о невероятных гастрономических находках, которые создали знаменитые личности. И сегодня у нас в меню суп, что варит мать драконов из «Игры престолов» Эмилия Кларк, и жареный сыр от великого теннисиста Роджера Федерера. Начнем с супа от Эмилии Кларк. Свободное от съемок красных дорожек и интервью время звезда «Игры престолов» проводит в Лондоне. В британской столице актриса живет самой обычной жизнью и старается не привлекать к себе внимания, которого ей хватает и во время работы. Она сама занимается хозяйством, выгуливает собаку, моет полы, стирает и готовит. Эмилия Кларк обожает вредную еду. Как и Мэйси Уильямс, она с радостью слопает бургер и запьет его колой. На днях актриса порадовала фолловеров своей фотографией рядом с домашней выпечкой. Девушка решила приготовить для близких ароматные капкейки. Надо отметить, что капкейки действительно выглядят очень аппетитно. Нежные и невесомые, они оказались еще и аккуратно украшены зефирками, которые актриса старательно положила сверху. Но чтобы отлично выглядеть на экране, ей приходится себя ограничивать. Фирменное блюдо девушки – кабачки с грецкими орехами. Это потрясающе вкусно и быстро. Вам понадобится 3 кабачка, стакан грецких орехов, пол пучка петрушки, 3-4 зубчика чеснока, 2 столовых ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Очищайте кабачки, нарезайте крупными кубиками, солите и оставляйте на 20 минут. Рубите петрушку и измельчайте грецкие орехи в блендере. Смешивайте орехи с петрушкой. Добавляйте чеснок через прессы и перец по вкусу. Отожмите кабачки, обжарьте их до золотистой корочки в разогретом масле. Смешайте кабачки с орехами и зеленью, подавайте в теплом или остывшем виде. Ну а теперь представьте, вы смотрите Уимблдон, затем выходите на кухню и жарите сыр вместе с Роджером Федерером. Роджер – поклонник простых и сытных блюд. Его хит – это хрустящий жареный сыр на сковороде. Само блюдо готовится настолько быстро, что Федерер успевает приготовить его в перерывах между тренировками. Он утверждает, что секретный ингредиент успеха – щепотка сухих трав. Немного орегано, базилика и чуть-чуть папоротника, чтобы сыр вышел не только нежным, но и ароматным. На этой вкусной нотке мы, пожалуй, и закончим. Улыбайтесь, готовьте и наслаждайтесь жизнью. До новых встреч!
4: Должно быть съедобно. Кулинарное.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания Xbox Go показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение Xbox Go можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

Радіо Інфініті.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочие выезды по объектам города. Многоквартирный дом на улице Октябрьской. Здесь прошло выездное рабочее совещание с участием Министерства архитектуры, а также стройнадзора. Главные вопросы – сроки и качество выполнения работ. Второй объект – Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где завершается капитальный ремонт здания. Вместе с министром культуры и туризма Смоленской области Михаилом Ивушиным осмотрели стадию готовности объекта. Скоро здесь начнет работать школа креативных индустрий. Сейчас идет подготовка к ее открытию. Ход работ на обоих объектах Антон Николаевич держит на личном контроле. В рамках регионального партийного проекта «Единой России. Все для фронта» сафоновцы приняли самое активное участие в сборе гуманитарного груза. В ближайшее время все собранное отправится бойцам смоленских подразделений, выполняющим задачи в зоне СВО. Это не просто вещи первой необходимости, это настоящее домашнее тепло, забота и крепкий тыл от земляков для тех, кто сегодня на передовой. Проект «Все для фронта» стал настоящим символом народного единства. История России не раз доказывала, в моменты испытаний народ всегда объединяется, одни защищают родину с оружием в руках, другие обеспечивают надежный тыл. Сафоновский механизатор, участник конкурса «Лучший пахарь Смоленской области 2026» 19 сентября на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославском округе прошел ежегодный региональный конкурс «Лучший пахарь». В этом году за звание лучшего боролись 38 человек, сотрудники 24 передовых сельскохозяйственных предприятий региона и 14 учащихся Смоленской государственной сельхозакадемии Козловского аграрного колледжа, техникум отраслевых технологий, починка индустриального техникума. Участники соревновались в трех модулях: теория, вождение трактора и практическая вспашка. Сафоновский округ представлял Денис Герасимов из СПК имени Урицкого. Денис Викторович трудится в хозяйстве более 10 лет и участвует в конкурсе уже во второй раз. По его словам, для него участие в таком состязании – возможность проверить свой уровень и перенять опыт коллег. А работа на земле требует полной отдачи, а такие соревнования дают стимул расти. Дальше поделился Денис Викторович. 17 сентября на стадионе «Южный» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На старт вышли обучающиеся общеобразовательных школ Сафоновского округа, чтобы почтить память героев и показать свою спортивную подготовку. Инициатором проведения кросса выступил тренер-преподаватель секции лыжных гонок Владимир Кузьмич. Благодаря его энтузиазму и организаторскому таланту мероприятие вновь объединило юных спортсменов, напомнив о важности сохранения исторического памяти и здорового образа жизни. По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди городских школ первое место у 8-й школы, второе у 6-й, третье место у 9-й школы. Среди сельских школ первое место Издешковская школа, второе Вадинская, третье место Рыбковская школа. Народный коллектив «Молодежный экспериментальный театр «Этюд» приглашает в состав театрального коллектива желающих 14-17 лет. Вам не обязательно иметь театральный опыт. Нам нужны люди, которые любят театр и хотят творить. Возможно, мы ждем именно тебя. Центральный дворец культуры, Сафоново, Ленина, дом 4А, 23 и 24 сентября в 17:00. Режиссер Владимир Коробков. Дополнительная информация по телефону 8-905-698-34-37. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика-юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолого-медико-педагогической комиссии. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция «Infinity».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты «Барыса», похоже, в этом сезоне удивлять будут регулярно. В прошлом матче клуб из Астаны на выезде сухим счетом 5-0 обыграл обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Во вторник «Барыс» победил в гостях 4-1 московское «Динамо». Следующая игра у «Барыса» домашняя с «Нефтехимиком» в пятницу. У «Авангарда» в турнире третье поражение подряд. На этот раз мячи проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 1-5. И в еще одной встрече шанхайские «Драконы» взяли верх со счетом 3-2 над «Автомобилистом». У хоккеистов из Екатеринбурга в 7 матчах 5 проигрышей. Совсем грустная история. В Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, первый под руководством World Boxing. Эта организация отвечает за проведение в том числе олимпийских турниров. Во вторник 8 россиян, 3 мужчин и 5 девушек вышли в своих категориях в полуфиналы и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Это Юлия Чугмалакова, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Салтанат Меденова и Анастасия Демурчан, а также Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин и Давид Суров. 13-кратный чемпион России волейболисты казанского «Зенита» на предсезонном Кубке легенд после двух выигрышей на старте потерпели первое поражение. «Зенит» проиграл в трех партиях новосибирскому «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники одержали во всех трех встречах победы с сухим счетом 3-0. Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи получили медицинскую дисквалификацию после поединка на турнире в Лос-Анджелесе. Причиной стало рассечение правого глаза у каждого из спортсменов, и Царукян и Руфи отстранены от поединков на 45 дней. Проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Также Царукян и Руфи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней или до получения соответствующего разрешения от врача. В ближайшую субботу на Веб-арене в Москве пройдет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за футбольный клуб ЦСКА в составе команды. Он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. В этой игре примут участие легенды ЦСКА, их будет тренировать Валерий Газаев. Вторая команда — друзья Вагнера Лава под управлением Леонида Слуцкого. Напомним, что Вагнеру Лаву сейчас 42 года. В составе ЦСКА он выиграл 10 трофеев, в их числе Кубок УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: 23 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель, чьи произведения по праву считаются гордостью мировой литературы, женился на Софье Андреевне Берс. С женой Толстой познакомился в августе 1862 года, когда симпатичная девушка с родителями гостила у него в поместье. Уже в сентябре было сделано предложение, состоялась свадьба. За годы совместной жизни у Толстых родились 13 детей, 5 из них погибли, остальные были хорошо воспитаны семейной четой, получили образование и дожили до старости. Софья Берс была соратником Льва Толстого. Она хоть и не разделяла его зрелых взглядов по поводу отказа от собственности и физического труда, но помогала в литературных делах, являясь переводчиком, переписчицей, секретарем и издателем произведений мужа.
1: Радио Infinity.

0: Ленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4.5% до 3.4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
2: Экономика должна быть экономной.
3: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
2: Копейка рубль бережет.
3: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнила о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Incorporated, но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию операционной системы Android. Популярность этой операционной системы достигла такого уровня, что, по данным статистики, в 2014 году среди всех реализованных смартфонов более чем в 80% из них была установлена операционная система Android. Начиная с версии 1.5, каждая из них носит собственное кодовое имя. В качестве имен используются названия кулинарных изделий или десертов, причем соблюдается порядок латинского алфавита. Когда кодовое имя каждой новой версии начинается на следующую букву – Cupcake, Donut, Eclair, Froyo и так далее. Каждая новая версия или обновление включает в себя исправленные ошибки, выявленные в предыдущем выпуске, а также расширение функциональных возможностей системы. Все обновления, начиная с версии 3.1, выходят каждые полгода. Первым смартфоном с операционной системой Android стал в сентябре 2008 года HTC Dream, а в России первым появившимся в продаже смартфоном на Android стал HiScreen.
2: 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу.

Новости. В России упал спрос на автомобили с пробегом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минтранс показал проект нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». По сути, это обычный знак парковки с латинской буквой «Пи» на заднем фоне. Но под ним табличка с двумя взрослыми и тремя детскими силуэтами. Дизайн знака обсуждали на открытом голосовании. Люди могли выбрать из 7 вариантов. В опросе приняли участие около 4000 человек. Отметим, что в ближайшее время знак на улицах не появится. Сначала должны изменить правила дорожного движения и внести изменения в ГОСТ. В России упал спрос на автомобили с пробегом. По данным Автостата, в августе продали 518 тысяч бэушных машин. Это почти на 6% меньше, чем в июле, и на 8,5% меньше, чем в августе прошлого года. Самыми популярными моделями на вторичке остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Одна из причин снижения вторичного рынка – рост продаж новых машин. Влияет и ситуация с топливом. Некоторые отложили покупку автомобиля до лучших времен. Житель Новосибирска отсудил 9 миллионов рублей за бракованный китайский кроссовер. Для него завершилась эпопея, которая началась больше 3 лет назад, в день покупки ФАВ Бестюна Т-55. У машины с самого начала периодически отключался климат-контроль, навигация, кнопки на руле и другие системы. Дилер ремонтировать машину отказался. Когда экспертиза подтвердила брак, от ремонта отказался уже владелец и потребовал вернуть деньги. Добиваться их пришлось через суд, но цель в итоге была достигнута. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Ленской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В минувшую субботу в селе Алексино состоялось торжественное закрытие вахты памяти и подведение итогов поискового сезона. По традиции ведущей мероприятия выступила Нина Куликовских, бессменный руководитель поискового движения на Смоленщине, которая, как всегда, трогательно и проникновенно провела встречу. Экспедиция началась еще 9 сентября у деревни Петрыкино, где поисковики разбили палаточный лагерь. На протяжении 10 дней в нем жили 211 участников из 36 отрядов, прибывших из 8 регионов России. Вместе со взрослыми поисковиками работали 47 юных бойцов, достойная смена старшего поколения. С 10 по 20 сентября каждый день бойцы уходили в лес на поиск останков солдат Великой Отечественной войны. За время экспедиции были подняты останки 37 защитников Отечества. К сожалению, сведения, содержащиеся в одном найденном солдатском медальоне, оказались непригодными для чтения. Важной частью программы «Вахта памяти» стала работа с молодежью. Для дорогобужских школьников была организована экскурсия по лагерю, которая у ребят вызвала большой интерес к поисковой деятельности. Это помогает сохранить преемственность поколений и привлечь новых добровольцев в отряды. Итоги «Вахты памяти» были представлены на большом экране, где демонстрировались фотокадры с мест поисковых работ. А уже на следующий день, в воскресенье, в Алексине состоялась церемония захоронение останков 155 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Петрыкино. На братском захоронении собрались родственники погибших, поисковики, жители села и школьники. Особенно значимым стало присутствие родственников 12 воинов. Спустя десятилетия они смогли проводить своих дедов и прадедов в последний путь и вернуть их истории в свои семьи. За каждым защитником Отечества стоит судьба человека, его родные и незавершенная история. Особенно важно, что спустя десятилетия эти истории получают продолжение. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация ООО «Ремстрой Альянс» выполнила работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Работы ведутся в рамках проекта «Благоустройство улицы Пушкина, Вала и Центральной площади». Напомним, что в прошлом году он стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В его основе лежит сохранение исторического облика города, создания современного и функционального общественного пространства. В Дорогобужском округе завершаются работы по покосу травы. Приведены в порядок территория братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату, беговая трасса возле ФОК Победа и территория Дорогобужского историко-краеведческого музея. Регулярный покос позволяет поддерживать порядок, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортные условия для жителей. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».
4: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Веста и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. LG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: слов. От переизбытка чувств мы говорим нашим женщинам «ласточка моя». А что же означает слово «ласточка»? Например, в литовском языке это буквально переводится «летать туда и сюда». Только хорошим хозяйкам такое удается – все успевать за день. Есть и в фигурном катании «ласточка» – не самый сложный элемент. В жизни ласточкой быть гораздо сложнее.
1: Не заходи, если что!
2: Игра слов. Радиостанция «Инфинити».

0: 23 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель, чьи произведения по праву считаются гордостью мировой литературы, женился на Софье Андреевне Берс. С женой Толстой познакомился в августе 1862 года, когда симпатичная девушка с родителями гостила у него в поместье. Уже в сентябре было сделано предложение, состоялась свадьба. За годы совместной жизни у Толстых родились 13 детей, 5 из них погибли, остальные были хорошо воспитаны семейной четой, получили образование и дожили до старости. Софья Берс была соратником Льва Толстого. Она хоть и не разделяла его зрелых взглядов по поводу отказа от собственности и физического труда, но помогала в литературных делах, являясь переводчиком, переписчицей, секретарем и издателем произведений мужа.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочие выезды по объектам города. Многоквартирный дом на улице Октябрьской. Здесь прошло выездное рабочее совещание с участием Министерства архитектуры, а также стройнадзора. Главные вопросы – сроки и качество выполнения работ. Второй объект – Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где завершается капитальный ремонт здания. Вместе с министром культуры и туризма Смоленской области Михаилом Ивушиным осмотрели стадию готовности объекта. Скоро здесь начнет работать школа креативных индустрий. Сейчас идет подготовка к ее открытию. Ход работ на обоих объектах Антон Николаевич держит на личном контроле. В рамках регионального партийного проекта «Единой России. Все для фронта» сафоновцы приняли самое активное участие в сборе гуманитарного груза. В ближайшее время все собранное отправится бойцам смоленских подразделений, выполняющим задачи в зоне СВО. Это не просто вещи первой необходимости, это настоящее домашнее тепло, забота и крепкий тыл от земляков для тех, кто сегодня на передовой. Проект «Все для фронта» стал настоящим символом народного единства. История России не раз доказывала, в моменты испытаний народ всегда объединяется, одни защищают родину с оружием в руках, другие обеспечивают надежный тыл. Сафоновский механизатор, участник конкурса «Лучший пахарь Смоленской области 2026» 19 сентября на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославском округе прошел ежегодный региональный конкурс «Лучший пахарь». В этом году за звание лучшего боролись 38 человек, сотрудники 24 передовых сельскохозяйственных предприятий региона и 14 учащихся Смоленской государственной сельхозакадемии Козловского аграрного колледжа, техникум отраслевых технологий, починка индустриального техникума. Участники соревновались в трех модулях: теория, вождение трактора и практическая вспашка. Сафоновский округ представлял Денис Герасимов из СПК имени Урицкого. Денис Викторович трудится в хозяйстве более 10 лет и участвует в конкурсе уже во второй раз. По его словам, для него участие в таком состязании – возможность проверить свой уровень и перенять опыт коллег. А работа на земле требует полной отдачи, а такие соревнования дают стимул расти. Дальше поделился Денис Викторович. 17 сентября на стадионе «Южный» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На старт вышли обучающиеся общеобразовательных школ Сафоновского округа, чтобы почтить память героев и показать свою спортивную подготовку. Инициатором проведения кросса выступил тренер-преподаватель секции лыжных гонок Владимир Кузьмич. Благодаря его энтузиазму и организаторскому таланту мероприятие вновь объединило юных спортсменов, напомнив о важности сохранения исторического памяти и здорового образа жизни. По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди городских школ первое место у 8-й школы, второе у 6-й, третье место у 9-й школы. Среди сельских школ первое место Издешковская школа, второе Вадинская, третье место Рыбковская школа. Народный коллектив «Молодежный экспериментальный театр «Этюд» приглашает в состав театрального коллектива желающих 14-17 лет. Вам не обязательно иметь театральный опыт. Нам нужны люди, которые любят театр и хотят творить. Возможно, мы ждем именно тебя. Центральный дворец культуры, Сафоново, Ленина, дом 4А, 23 и 24 сентября в 17:00. Режиссер Владимир Коробков. Дополнительная информация по телефону 8-905-698-34-37. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж». 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Gimme, gimme, gimme

0: новости страны и мира. О главном.
1: Базовые выплаты на ребенка должны предоставляться всем семьям с детьми, независимо от уровня их доходов. С такой инициативой первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет ТАСС. В письме отмечается, что базовая выплата должна быть доступна всем семьям с детьми при условии применения минимальных и понятных критериев. Буцкая указала на проблему, связанную с тем, что повышение доходов родителей может привести к утрате права на ежемесячные выплаты, что создает негативный сигнал. Увеличение официального дохода и ответственное финансовое поведение могут не укрепить положение семьи, а наоборот лишить ее господдержки. Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом газете «Ру» рассказал профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений Университета имени Плеханова Александр Храмов. Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы, посоветовал эксперт. И в завершении выпуска издательство «Наука» перевело на русский язык с латыни книгу Пауля Одерборна «Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии», вышедшую в серии «Литературные памятники». Сочинение Одерборна впервые увидело свет в Германии в 1585 году. Вскоре книга заслужила репутацию одного из трудов по созданию образа черной легенды о тиране Иване Грозном. Сегодня книга представляет интерес как памятник литературы, историческое сочинение и образец политической пропаганды эпохи Возрождения. Однако долгое время оригинал издания был только на латыни, а на английском и других европейских языках издавались только фрагменты книги. Теперь она переведена на русский язык. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Радио Инфинити.
5: Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились первые два полуфиналиста. Действующие победители Евро поляки в трех сетах обыграли Германию. Олимпийским чемпионом французам тоже хватило трех партий, чтобы взять верх над Румынией. На посту главного тренера сборной Аргентины может остаться Лионель Скалони. Об этом инсайдеры сообщают. Ролевому аргентинцев предлагают новый договор на 2 года. Также в соглашении может быть прописана опция продления до чемпионата мира по футболу 30-го года. Теперь решение о своем будущем на тренерском мостике будет принимать сам 48-летний специалист. Он возглавил национальную команду в 2018 году. Под его руководством Аргентина выиграла чемпионат мира в 2022 году и дважды побеждала в Кубке Америки. Женская сборная Чехии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, победя в матче 2-0 против команды Великобритании. Таким образом, чешская сборная в полуфинале турнира сыграет с победителем встречи Казахстан-Испания. Баскетболисты Фенербахче выиграли первый трофей сезона, обыграв Бешикташ со счетом 72-59 в финале Суперкубка Турции. В прошлом сезоне, напомним, Фенербахче выиграл все 3 национальных трофея и во всех 3 финалах обыграл Бешикташ. В новом сезоне стамбульская команда продолжила эту серию. Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел накануне матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды, но пропустил тренировку. Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий трехцветных все же сыграет во встрече с Турцией. Капитан сборной Франции стал единственным футболистом, отметим это, пропустившим тренировки. Футбольный клуб «Барселона» временно покинет Камп Ноу. Следующий сезон команда проведет на другом стадионе, а возвращение на реконструированную арену запланировано на январь 2028 года. Этот сезон футболисты завершат на основной арене, но старт следующего примут уже на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса. К моменту возвращения трибуны Камп Ноу смогут вместить 95 тысяч зрителей, а затем руководство намерено довести вместимость до 105 тысяч мест. Обновленный Камп Ноу станет местом проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году. Такое решение принял УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: «Любить» — это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Большой привет, дорогие гурманы и любители кулинарных открытий. Я Надежда Ковалева. Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по миру уникальных рецептов от знаменитостей, чьи имена известны каждому. Устраивайтесь поудобнее, будет вкусно и интересно. Наш первый герой – никто иной, как легендарный физик Альберт Эйнштейн. Один из величайших умов 20 века предпочитал простую и скромную пищу. Он был сторонником вегетарианства и избегал сложных блюд. Его рацион состоял из овощей, фруктов и молочных продуктов. Эйнштейн верил, что простой рацион способствует ясности ума и концентрации, что позволяло ему сосредоточиться на научных открытиях. Мало кто знает, но у этого великого ученого были свои кулинарные пристрастия. Он с удовольствием готовил свои любимые сырники, используя карамелизованные яблоки и щепотку корицы, чтобы подчеркнуть их уникальный вкус. Удивительно, как такие простые блюда могут становиться настоящими шедеврами в руках великого ума. Поклонники рок-музыки, возрадуйтесь. Следующее блюдо от не менее культовой фигуры, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Меркьюри родился в Занзибаре, а после того, как его семья уехала из страны, Меркьюри провел некоторое время в Индии. Возможно, именно там зародилась его любовь к этому блюду. Если вы не очень хорошо знакомы с индийской кухней, то, возможно, вы не слышали о дхансаке с курицей. Хотя дхансак, возможно, не так популярен, как чана масала или тики масала, это один из видов карри, о которых вам стоит знать. Куриный дхансак – это карри с курицей и чечевицей. Фредди обожал это блюдо и с удовольствием готовил для друзей и коллег. Однажды он даже признался, что потратил уйму времени, чтобы добиться идеального баланса специй. Обязательно попробуйте добавить кокосовое молоко для мягкости вкуса, и в вашем доме зазвучит истинный дух рок-н-ролла. А теперь перенесемся в мир литературы с неподражаемым Львом Толстым. В последние годы своей жизни Лев Толстой совсем отказался от мяса, но сладкое все так же любил и с удовольствием ел. Его жена Софья Андреевна Толстая тоже написала свою поваренную книгу. Главной цитатой из этой книги стало двустишие Льва Николаевича. «Что сильнее, чем смерть и рок? Сладкий анковский пирог». Секретом приготовления этого знаменитого пирога поделился с тещей графа, домашний врач Толстых Николай Анки. Именно поэтому пирог и стали называть анковским. Позднее его научилась готовить и Софья Андреевна. С тех пор без этого сладкого угощения не обходился ни один праздник в семье Толстых. Простые, но удивительно вкусные блюда, родом из российской глубинки, ценились в семействе Толстых. Еще одно из таких – тыквенная каша с медом и орехами, которую сам граф Лев Толстой любил готовить в осенние вечера. Попробуйте добавить немного имбиря, и эта каша станет настоящей находкой для прохладных осенних дней. А на сегодня это все наши гастрономические открытия. Надеюсь, эти истории вдохновят вас на создание собственных кулинарных шедевров. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся совсем скоро, и пусть ваша кухня станет местом чудесных открытий.
1: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 24 сентября, ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, временами сильные. Утром и вечером также кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 12-14 градусов тепла. В пятницу, 25 сентября, облачно, ночью без осадков, а днем дожди и до плюс 14. В субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 15, в воскресенье временами возможно небольшие дожди и днем 12-14.
1: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
3: Анна Гавальда.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Хоккеисты «Барыса», похоже, в этом сезоне удивлять будут регулярно. В прошлом матче клуб из Астаны на выезде сухим счетом 5-0 обыграл обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Во вторник «Барыс» победил в гостях 4-1 московское «Динамо». Следующая игра у «Барыса» домашняя с «Нефтехимиком» в пятницу. У «Авангарда» в турнире третье поражение подряд. На этот раз мячи проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 1-5. И в еще одной встрече шанхайские «Драконы» взяли верх со счетом 3-2 над «Автомобилистом». У хоккеистов из Екатеринбурга в 7 матчах 5 проигрышей. Совсем грустная история. В Болгарии продолжается чемпионат Европы по боксу, первый под руководством World Boxing. Эта организация отвечает за проведение в том числе олимпийских турниров. Во вторник 8 россиян, трое мужчин и 5 девушек вышли в своих категориях в полуфиналы и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Это Юлия Чугмалакова, Азалия Аминева, Надежда Голубева, Салтанат Меденова и Анастасия Демурчан, а также Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин и Давид Суров. 13-кратные чемпионы России волейболисты казанского «Зенита» на предсезонном Кубке легенд после двух выигрышей на старте потерпели первое поражение. «Зенит» проиграл в трех партиях новосибирскому «Локомотиву». Стоит отметить, что железнодорожники одержали во всех трех встречах победы с сухим счетом 3-0. Второй номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи получили медицинскую дисквалификацию после поединка на турнире в Лос-Анджелесе. Причиной стало рассечение правого глаза у каждого из спортсменов, и Царукян и Руфи отстранены от поединков на 45 дней. Проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Также Царукян и Руфи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней или до получения соответствующего разрешения от врача. В ближайшую субботу на веб-арене в Москве пройдет прощальный матч бразильца Вагнера Лава, который с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году выступал за футбольный клуб ЦСКА в составе команды. Он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. В этой игре примут участие легенды ЦСКА, их будет тренировать Валерий Газаев. Вторая команда – друзья Вагнера Лава под управлением Леонида Слуцкого. Напомним, что Вагнеру Лаву сейчас 42 года, в составе ЦСКА он выиграл 10 трофеев, в их числе Кубок УЕФА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В августе российские потребители увеличили расходы почти на 9% в годовом выражении, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков одного из банков. Отмечается, что рост трат на еду вырос по сравнению с июлем. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет, говорится в публикации. При этом замедляется рост зарплат, который является главным источником увеличения расходов граждан. Так, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2026 года выросли только на 1.5% в годовом выражении, а рост реальных зарплат в июне замедлился с 4,5% до 3,4%. Поэтому рассчитывать на ускорение частного спроса нельзя, полагают аналитики.
7: Экономика должна быть экономной.
8: При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил. Об этом газете «Известия» сообщил директор по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомед Гамзаев. По словам специалиста, если часть финансовой подушки накоплена в долларах, следует оценить, для каких именно целей она сформирована. Держать весь резерв только в наличной валюте – не лучшая стратегия. Такие средства не приносят дохода, могут терять покупательную способность, а хранение наличных связано с дополнительными рисками, предупредил эксперт.
7: Копейка рубль бережет.
8: Отпуск финансово выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. До конца 2026 года по 22 рабочих дня будет в сентябре, октябре и декабре. Об этом Арти рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По словам специалиста, тем, кто хочет получить более продолжительный отдых, потратив меньше дней отпуска, стоит привязывать отпуск к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на 7 календарных дней со 2 по 8 ноября. Из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день, но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных. И с захватом выходных получится 10 дней, объяснила специалист. Эксперт также напомнил о другом варианте. Можно оформить отпуск только на 5 и 6 ноября. Тогда, благодаря празднику и выходным, можно будет отдыхать 5 дней подряд с 4 по 8 ноября. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 23 сентября 1862 года граф Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель, чьи произведения по праву считаются гордостью мировой литературы, женился на Софье Андреевне Берс. С женой Толстой познакомился в августе 1862 года, когда симпатичная девушка с родителями гостила у него в поместье. Уже в сентябре было сделано предложение, состоялась свадьба. За годы совместной жизни у Толстых родились 13 детей, 5 из них погибли, остальные были хорошо воспитаны семейной четой, получили образование и дожили до старости. Софья Берс была соратником Льва Толстого. Она хоть и не разделяла его зрелых взглядов по поводу отказа от собственности и физического труда, но помогала в литературных делах, являясь переводчиком, переписчицей, секретарем и издателем произведений мужа.
1: Радио «Инфинити».

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В минувшую субботу в селе Алексино состоялось торжественное закрытие вахты памяти и подведение итогов поискового сезона. По традиции ведущей мероприятия выступила Нина Куликовских, бессменный руководитель поискового движения на Смоленщине, которая, как всегда, трогательно и проникновенно провела встречу. Экспедиция началась еще 9 сентября у деревни Петрыкино, где поисковики разбили палаточный лагерь. На протяжении 10 дней в нем жили 211 участников из 36 отрядов, прибывших из 8 регионов России. Вместе со взрослыми поисковиками работали 47 юных бойцов, достойная смена старшего поколения. С 10 по 20 сентября каждый день бойцы уходили в лес на поиск останков солдат Великой Отечественной войны. За время экспедиции были подняты останки 37 защитников Отечества. К сожалению, сведения, содержащиеся в одном найденном солдатском медальоне, оказались непригодными для чтения. Важной частью программы «Вахта памяти» стала работа с молодежью. Для дорогобужских школьников была организована экскурсия по лагерю, которая у ребят вызвала большой интерес к поисковой деятельности. Это помогает сохранить преемственность поколений и привлечь новых добровольцев в отряды. Итоги «Вахты памяти» были представлены на большом экране, где демонстрировались фотокадры с мест поисковых работ. А уже на следующий день, в воскресенье, в Алексине состоялась церемония захоронение останков 155 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции в районе деревни Петрыкино. На братском захоронении собрались родственники погибших, поисковики, жители села и школьники. Особенно значимым стало присутствие родственников 12 воинов. Спустя десятилетия они смогли проводить своих дедов и прадедов в последний путь и вернуть их истории в свои семьи. За каждым защитником Отечества стоит судьба человека, его родные и незнакомые. Завершенная история. Особенно важно, что спустя десятилетия эти истории получают продолжение. В Дорогобуже продолжаются работы по благоустройству улицы Пушкина и Центральной площади. Подрядная организация ООО «Ремстрой Альянс» выполнила работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Работы ведутся в рамках проекта «Благоустройство улицы Пушкина, Вала и Центральной площади». Напомним, что в прошлом году он стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В его основе лежит сохранение исторического облика города, создания современного и функционального общественного пространства. В Дорогобужском округе завершаются работы по покосу травы. Приведены в порядок территория братской могилы номер 2 и памятника неизвестному солдату, беговая трасса возле ФОК Победа и территория Дорогобужского историко-краеведческого музея. Регулярный покос позволяет поддерживать порядок, улучшать санитарное состояние общественных пространств и создавать более комфортные условия для жителей. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания Xbox Go показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение Xbox Go можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!

0: ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достаточно.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Incorporated, но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию операционной системы Android. Популярность этой операционной системы достигла такого уровня, что, по данным статистики, в 2014 году среди всех реализованных смартфонов более чем в 80% из них была установлена операционная система Android. Начиная с версии 1.5, каждая из них носит собственное кодовое имя. В качестве имен используются названия кулинарных изделий или десертов, причем соблюдается порядок латинского алфавита. Когда кодовое имя каждой новой версии начинается на следующую букву – Cupcake, Donut, Eclair, Froyo и так далее. Каждая новая версия или обновление включает в себя исправленные ошибки, выявленные в предыдущем выпуске, а также расширение функциональных возможностей системы. Все обновления, начиная с версии 3.1, выходят каждые полгода. Первым смартфоном с операционной системой Android стал в сентябре 2008 года HTC Dream, а в России первым появился

0: появившимся в продаже смартфоном на Android, стал High Screen.
1: 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Радио Инфинити.

0: Тюменской области, 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совершил рабочие выезды по объектам города. Многоквартирный дом на улице Октябрьской. Здесь прошло выездное рабочее совещание с участием Министерства архитектуры, а также стройнадзора. Главные вопросы – сроки и качество выполнения работ. Второй объект – Сафоновская детская художественная школа имени Кириллова, где завершается капитальный ремонт здания. Вместе с министром культуры и туризма Смоленской области Михаилом Ивушиным осмотрели стадию готовности объекта. Скоро здесь начнет работать школа креативных индустрий. Сейчас идет подготовка к ее открытию. Ход работ на обоих объектах Антон Николаевич держит на личном контроле. В рамках регионального партийного проекта «Единой России. Все для фронта» сафоновцы приняли самое активное участие в сборе гуманитарного груза. В ближайшее время все собранное отправится бойцам смоленских подразделений, выполняющим задачи в зоне СВО. Это не просто вещи первой необходимости, это настоящее домашнее тепло, забота и крепкий тыл от земляков для тех, кто сегодня на передовой. Проект «Все для фронта» стал настоящим символом народного единства. История России не раз доказывала, в моменты испытаний народ всегда объединяется, одни защищают родину с оружием в руках, другие обеспечивают надежный тыл. Сафоновский механизатор, участник конкурса «Лучший пахарь Смоленской области 2026» 19 сентября на полях Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославском округе прошел ежегодный региональный конкурс «Лучший пахарь». В этом году за звание лучшего боролись 38 человек, сотрудники 24 передовых сельскохозяйственных предприятий региона и 14 учащихся Смоленской государственной сельхозакадемии Козловского аграрного колледжа, техникум отраслевых технологий, починка индустриального техникума. Участники соревновались в трех модулях: теория, вождение трактора и практическая вспашка. Сафоновский округ представлял Денис Герасимов из СПК имени Урицкого. Денис Викторович трудится в хозяйстве более 10 лет и участвует в конкурсе уже во второй раз. По его словам, для него участие в таком состязании – возможность проверить свой уровень и перенять опыт коллег. А работа на земле требует полной отдачи, а такие соревнования дают стимул расти. Дальше поделился Денис Викторович. 17 сентября на стадионе «Южный» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На старт вышли обучающиеся общеобразовательных школ Сафоновского округа, чтобы почтить память героев и показать свою спортивную подготовку. Инициатором проведения кросса выступил тренер-преподаватель секции лыжных гонок Владимир Кузьмич. Благодаря его энтузиазму и организаторскому таланту мероприятие вновь объединило юных спортсменов, напомнив о важности сохранения исторического памяти и здорового образа жизни. По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди городских школ первое место у 8-й школы, второе у 6-й, третье место у 9-й школы. Среди сельских школ первое место Издешковская школа, второе Вадинская, третье место Рыбковская школа. Народный коллектив «Молодежный экспериментальный театр «Этюд» приглашает в состав театрального коллектива желающих 14-17 лет. Вам не обязательно иметь театральный опыт. Нам нужны люди, которые любят театр и хотят творить. Возможно, мы ждем именно тебя. Центральный дворец культуры, Сафоново, Ленина, дом 4А, 23 и 24 сентября в 17.00. Режиссер Владимир Коробков. Дополнительная информация по телефону 8-905-698-34-37. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем пасмурно, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти 3,8 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Газнак планирует увеличить выпуск слитков золота весом 5 граммов, запущенных в продажу в июне этого года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС. По его словам, поводом для такого решения стала внезапная популярность микрослитков. Рост продаж существенно превзошел ожидания. Уже через месяц сделки со слитками весом в 5 граммов составили 20% от общего числа продаж в Газнак инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже, поэтому сейчас планируем производство 5-граммовых слитков нарастить, пояснил Трачук. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Также там добавили, что туроператоры не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, поскольку в Таиланде отсутствует угроза безопасности. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. И в завершении выпуска: смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. Еще у 72% заряд уходит за один день, об этом пишет газета.ру. Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются по 22% среди поколения X 16. При этом именно зумеры чаще остальных говорят, что практически не замечают разрядки. Такой ответ дали 13%. Главным символом технологической ностальгии по результатам опроса стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный. На втором месте кассетные магнитофоны. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратом с проводной трубкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы радиоинфинити 8.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: значит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство. Любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериал».

городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Радиостанция Infinity.
1: Альтернатива. Радио Infinity. Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».
0: Радио Infinity. Радиостанция Infinity.
2: Радио Infinity.
3: Infinity.
0: Радио Infinity.

0: Среда на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В четверг, 24 сентября, ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, временами сильные. Утром и вечером также кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4,9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 16. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 12-14 градусов тепла. В пятницу, 25 сентября, облачно, ночью без осадков, а днем дожди и до плюс 14. В субботу преимущественно без осадков, днем до плюс 15, в воскресенье временами возможно небольшие дожди и днем 12-14.
0: Погода на Infinity.

0: целому невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка.
1: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
2: Терри Брекенхёрст.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед,